0: una questa storia, облико аморале, руссо распиздото маниакале и паранормале.
1: О солнце Санта Маринелле, излизанный тобою, я получал не раз, да и да в посольствах США отказ.

А солнце Санта-Маринеллы вгрызалось нам в капилляры, а наша надежда сползала по стенам, мух не